0: завтра, когда нас тоже забудут. Река течет слишком круто и прозрачно, прозрачно нудно.
1: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
2: Oh, yeah.
1: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.